0: Реклама. Турлитолоу саналарева хсопра камлардан чарчадингизма. Мобиль алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Узтелекомнинг ягона хсоп хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга бўлинг ва барчасини бир зумда иловада тўлаг. Узтелеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
1: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.

Реклама. Турли толоу санала рэвах сопра камлардан чарча дингизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнинг ягона хисоб хизматида бирлаштиринг. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга бўлинг. Ва барчасини бир зумда иловада тўлайнг. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида. Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт. O'zbekistonda soat 23.

0: Реклама.
1: Турли толоу санала рэвах сопра камлардан чарча дингизма. Мобил алоха, уй интернета, телефония ва телевидениена. Уз телекомнин ягона хсоп хизматида бирлаштирин. Барча хизматлар учун 20% гача чегирмага эга болин. Ва барчасини бир зумда иловада тўлайн. Уз телеком, барча учун технологиялар. Батафсил маълумот uztelekom.uz сайтида.
0: Хизмат лицензияланган. Ориат донода аниқ вақт.